0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня 11 июля. Католическая церковь чтит память святого Бенедикта, покровителя Европы, создателя школы служения Господу, которая сыграла важную роль в сохранении христианской культуры раннего Средневековья. В 527 году он поехал в Монте-Кассино и на месте алтаря Аполлону основал монастырь, который стал домом Бенедиктинского ордена. В Монте-Кассино он написал свое знаменитое правило, которое изменило и обновило монашескую жизнь в Европе. Кроме того, сегодня в Западной Церкви также отмечается литургическая память святой равноапостольной княгини Ольги, предвестницы христианства на Руси. Это поистине святая неразделенной Церкви, и недаром ее почитают и на Западе, и на Востоке. При княгине Ольге в Киевской Руси была восстановлена церковная иерархия, которая существовала при князе Аскольде. Святая Ольга остается духовной матерью той церкви, которая связана узами единства со Вселенской Церковью. Достоин ты, Господи, величайшей славы!
3: Новости из Ватикана по-русски.
4: Папа Лев XIV обратился с видеопосланием к иракской молодежи, собиравшейся в эти дни на ежегодную встречу в Анкаве, пригороде Эрбиля, второго по величине города в Ираке, сильно пострадавшего во время войны. Папа призвал молодых людей разделить миссию церкви, служить миру, делясь светом Христа. Молодость – период жизни, отмеченный стремлением совершать великие дела и менять мир к лучшему. Это стремление согласуется с желанием церкви приводить людей к общению с Богом. Господь оказывает доверие ученикам, возлагая на них эту миссию. «Я тоже очень верю во всех вас», — сказал папа. «Вы должны быть светом Христовым посреди тьмы, которая порой может казаться непреодолимой. Не бойтесь и не думайте, что вы одни в этом деле. Я с вами, Церковь с вами. Доверьтесь Иисусу, слушайте Его в молитве и через наставления других. Позвольте Ему вести вас». Нелегко быть светом в этом мире, раздираемом войнами. Свет необходим для жизни. Папа проводит три параллели, показывая, как свет духовной жизни может рассеивать темноту мира. Свет необходим для зрения. Он напоминает о даре веры, говорит папа. Вера не механизм для преодоления трудностей, а жизнь в истине, которая выражается в стремлении видеть других людей так, как видит их Бог. Это становится возможным лишь тогда, когда мы уверены, что Бог с нами, даже если мы не можем Его увидеть. Ваш образ жизни, говорит папа, должен свидетельствовать о вашей вере. Именно так вы сможете стать свидетелями истины и нести свет. Свет дарит тепло, которое является символом любви. Чтобы стать светом миру, мы должны жить с Богом, познавать Его, открываться Его преобразующей любви и следовать за Христом. Поэтому так важно ежедневно проводить время в молитве, участвовать в таинствах, особенно исповеди и Евхаристии. Поступая так, вы сможете поделиться теплом Божьей любви и примиряющей силой Его благодати с окружающими, подчеркнул Святейший Отец. Наконец, свет необходим для роста и новой жизни, которая является символом надежды. Обретая милосердие, человек становится миротворцем, способным вселять в других надежду на будущее. Это не значит забывать о мире, наоборот, делиться с ним новой жизнью, исходящей от Христа. Возможно, вы не сможете контролировать свою ситуацию или трудности, с которыми вам придется столкнуться, но вы всегда можете позволить миру Христову царить в ваших сердцах. Папа призвал молодых людей не бояться того плана, который Господь подготовил для каждого из них. Он привел в пример пророка Иеремию, которому тоже приходилось сталкиваться с трудностями. Его свидетельство ясно. Планы Господа для вашего блага, а не во вред, чтобы дать вам будущее с надеждой. Вверяя молодых людей материнской опеке Девы Марии, папа выразил надежду, что эта встреча принесет духовное обновление и поможет обрести пример жизни, исполненной благодати.

«Вместе положить конец СПИДу». Под таким девизом в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялось совещание на высшем уровне по борьбе с ВИЧ-инфекцией. На заседании выступил поверенный миссии постоянного наблюдателя от Святейшего Престола в ООН монсеньор Марко Формика. Он отметил, что, несмотря на значительные достижения в борьбе со СПИДом, многие люди, прежде всего в развивающихся странах, до сих пор не имеют доступа к антиретровирусной терапии. Формика заявил о необходимости надлежащего тестирования и непрерывного лечения, начиная с рожениц, подверженных риску заражения или ВИЧ-позитивных, поскольку адекватная медицинская помощь до, во время и после родов защищает как мать, так и ребенка. Что касается ВИЧ-инфицированных детей, то ранняя диагностика и терапия позволят сократить число жертв. В настоящее время 3% ВИЧ-позитивных детей соответствуют 12% жертв СПИДа в раннем возрасте. Представитель дипломатической миссии Святейшего Престола заверил в непрестанной помощи католических медучреждений. Уже теперь они обеспечивают лечением четверть всех больных на мировом уровне. Формика отметил, что Святейший Престол признает достигнутый прогресс в профилактике и лечении ВИЧ и СПИДа за последние 5 лет и шаги, проделанные с момента первой встречи на высшем уровне в 2001 году. Благодаря антиретровирусной терапии сегодня ВИЧ-инфицированные люди могут жить дольше и вести более здоровый образ жизни. Вместе с тем прелат призвал к укреплению партнерства в разных секторах борьбы со СПИДом, чтобы снизить стоимость терапии и расширить доступ к медицинской помощи. Множество зараженных по-прежнему ее не получают, поэтому необходимо укреплять системы здравоохранения и содействовать развитию медицинских исследований и медицинского производства в развивающихся странах, способствуя тем самым продвижению и защите человеческого достоинства, дарованного Богом. Именно об этом просил папа Лев XIV во время поездки в Ливан в сентябре 25 года, посещая больницу де ла Круа в Джаль-эль-Дибе. Нельзя строить общество, которое гонится за фальшивыми мифами о благополучии, в то же время забывая о многочисленных ситуациях бедности и уязвимости, процитировал слова папы представитель Ватикана в ООН. Постоянный наблюдатель от Святейшего Престола при ООН и других международных организациях в Женеве, апостольский нунций Эттори Балестреро, выступил с докладом на международном саммите об искусственном интеллекте. Дипломат подчеркнул необходимость ответственного управления искусственным интеллектом, которое не подразумевает аутсорсинга или передачи ответственности алгоритму. Любое критическое решение, принятое автоматизированной системой, должно быть предметом человеческого надзора, отметил прелат, ссылаясь на указания Департамента вероучения и Департамента культуры и образования Святейшего Престола. Скорость и эффективность никогда не следует использовать в качестве отговорок, когда результат воздействует на человеческую жизнь, поскольку нравственная причина этих результатов всецело исходит от людей, а не от искусственных агентов. Балестреро призвал развивать сотрудничество на разных уровнях глобального сообщества, чтобы технологии не были сосредоточены в руках у немногих транснациональных корпораций. В противном случае, считает глава Ватиканской делегации, применение искусственного интеллекта приведет к негативным последствиям в тех контекстах, где отсутствуют этические рамки и учреждения, способные отвечать на вызовы новых технологий.

Русская служба Ватиканского радио приветствует всех и каждого. Сегодня окунемся немного в историю, посмотрим на поколение наших предшественников. Из этого мысленного паломничества узнаем, что Господь в каждом поколении милостиво принимал покаяние желавших обратиться к Нему. Вспомним сегодня ветхозаветного Ноя. Он проповедовал покаяние, и те, кто послушал его, спаслись. Иона, например, возвестил жителям Ниневии погибель, но они, раскаявшись в своих грехах, умилостивили Бога своими молитвами и получили спасение, хотя были очень далеко от Бога. А наши блаженные апостолы, Петр понес не одно, не два, но многие страдания и в конце претерпел мученическую смерть. Апостол Павел получил награду за свое терпение. Он был в узах 7 раз, был изгоняем, побиваем камнями, но засвидетельствовал истину перед сильными мира сего, стал для нас величайшим образцом для подражания. Вспомню сегодня мученика первого века папу Климента. Он мученик инкерманских каменоломен, многострадальной земли Крыма. Он и сегодня призывает нас: «Прилепитесь к святым, ибо прилепляющиеся к ним освятятся». Из уст папы Климента доносится призыв: «С человеком невинным будешь невинен, а с избранным будешь избран, а с развращенным сам развратишься». Итак, сестры, братья, присоединимся к невинным, к праведным, они-то суть избранные Божии. К чему у вас распри, гнев, несогласие, разделение, войны? Не одного ли Бога, одного Христа имеем мы? Не один ли дух благодати излит на вас? Не одно ли призвание во Христе? Для чего раздираем, для чего расторгаем члены Христовы? Восстаем против собственного тела и до такого доходим безумия, что забываем, что мы друг другу члены. Возьмем послание апостола Павла, в котором он писал как о себе самом, так и о Кифе, и о Полосе, потому что и тогда произошло разделение. Но тогдашнее разделение не было таким ужасным, ибо там было меньше греха. Там и тогда преклонялись прославленным апостолам. А вот ныне намного больше разделений. Разделение нынешнее следует прекратить как можно скорее, и тогда все придем к Богу, умоляя Его, чтобы Он примирился с нами и восстановил в нас чистую жизнь, полную истинной братской любви.

Слово Евангелия. Петр сказал Иисусу: «Вот мы оставили все и последовали за Тобою. Что же будет нам?» Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, в новом бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Но многие из тех, кто были первыми, станут последними, а последние станут первыми». Евангелие от Матфея, глава 19. Итак, вопрос Петра, но, скажем прямо, уж очень неуместен. Но в то же время на этот неуместный вопрос Петр получил мудрый ответ Иисуса Христа. Само собой разумеется, Иисус мог бы легко ответить упреком на вопрос Петра, ведь тот спрашивал прямо: «Что мы получим за то, что последовали за Тобой?» Иисус мог ответить, что всякий следующий за Ним с такими мыслями вообще не понимает, что значит следовать за Спасителем. Но это был вполне естественный вопрос, вопрос человека простого, иудея того времени. Что мы будем с этого иметь? Иисус принял вопрос Петра и, исходя из него, изложил великую истину христианской жизни. В чем заключается эта истина? Прежде всего, уверенности, что всякий, кто разделяет с Иисусом его борьбу, разделит с ним его победу. И каждый из нас призван для того, чтобы служить. Нельзя быть просто хорошим христианином или просто хорошим человеком. Надо быть хорошим для чего-то конкретного.

И в заключение наших размышлений еще раз зададимся вопросом, как же стать истинным христианином? Прежде всего, осознать свою принадлежность к большому братству, которое распространяется на весь мир. Со всеми остальными христианами мы

0: смертные на земле люди будут великими на небесах, а некоторые великие мира сего будут скромными и последними в мире грядущем. Здесь в земной жизни первенство зависит от заслуг перед обществом, от природных дарований, порой от хитрости и многих других условий. Первенство на земле все-таки оно земное, регулируемое, определяемое условиями жизни, где неправда, ложь, хитрость часто правят свой бал, где внешние достоинства часто берут верх над духовными. А вот в царстве будущего века этого не будет. Первыми будут те, у кого нравственное совершенство. И да будет так.
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудитур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 11 июля. Католическая церковь чтит память святого Бенедикта, покровителя Европы, создателя школы служения Господу, которая сыграла важную роль в сохранении христианской культуры раннего Средневековья. В 527 году он поехал в Монте-Кассино и на месте алтаря Аполлону основал монастырь, который стал домом Бенедиктинского ордена. В Монте-Кассино он написал свое знаменитое правило, которое изменило и обновило монашескую жизнь в Европе. Кроме того, сегодня в Западной Церкви также отмечается литургическая память святой равноапостольной княгини Ольги, предвестницы христианства на Руси. Это поистине святая неразделенной Церкви, и недаром ее почитают и на Западе, и на Востоке. При княгине Ольге в Киевской Руси была восстановлена церковная иерархия, которая существовала при князе Аскольде. Святая Ольга остается духовной матерью той церкви, которая связана узами единства со Вселенской Церковью. Достоин ты, Господи, величайшей славы!
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Папа Лев XIV обратился с видеопосланием к иракской молодежи, собиравшейся в эти дни на ежегодную встречу в Анкаве, пригороде Эрбиля, второго по величине города в Ираке, сильно пострадавшего во время войны. Папа призвал молодых людей разделить миссию церкви, служить миру, делясь светом Христа. Молодость – период жизни, отмеченный стремлением совершать великие дела и менять мир к лучшему. Это стремление согласуется с желанием церкви приводить людей к общению с Богом. Господь оказывает доверие ученикам, возлагая на них эту миссию. «Я тоже очень верю во всех вас», — сказал папа. «Вы должны быть светом Христовым посреди тьмы, которая порой может казаться непреодолимой. Не бойтесь и не думайте, что вы одни в этом деле. Я с вами, Церковь с вами. Доверьтесь Иисусу, слушайте Его в молитве и через наставления других. Позвольте Ему вести вас». Нелегко быть светом в этом мире, раздираемом войнами. Свет необходим для жизни. Папа проводит три параллели, показывая, как свет духовной жизни может рассеивать темноту мира. Свет необходим для зрения. Он напоминает о даре веры, говорит папа. Вера — не механизм для преодоления трудностей, а жизнь в истине, которая выражается в стремлении видеть других людей так, как видит их Бог. Это становится возможным лишь тогда, когда мы уверены, что Бог с нами, даже если мы не можем Его увидеть. Ваш образ жизни, говорит папа, должен свидетельствовать о вашей вере. Именно так вы сможете стать свидетелями истины и нести свет. Свет дарит тепло, которое является символом любви. Чтобы стать светом миру, мы должны жить с Богом, познавать Его, открываться Его преобразующей любви и следовать за Христом. Поэтому так важно ежедневно проводить время в молитве, участвовать в таинствах, особенно исповеди и Евхаристии. Поступая так, вы сможете поделиться теплом Божьей любви и примиряющей силой Его благодати с окружающими, подчеркнул Святейший Отец. Наконец, свет необходим для роста и новой жизни, которая является символом надежды. Обретая милосердие, человек становится миротворцем, способным вселять в других надежду на будущее. Это не значит забывать о мире, наоборот, делиться с ним новой жизнью, исходящей от Христа. Возможно, вы не сможете контролировать свою ситуацию или трудности, с которыми вам придется столкнуться, но вы всегда можете позволить миру Христову царить в ваших сердцах. Папа призвал молодых людей не бояться того плана, который Господь подготовил для каждого из них. Он привел в пример пророка Иеремию, которому тоже приходилось сталкиваться с трудностями. Его свидетельство ясно. Планы Господа для вашего блага, а не во вред, чтобы дать вам будущее с надеждой. Вверяя молодых людей материнской опеке Девы Марии, папа выразил надежду, что эта встреча принесет духовное обновление и поможет обрести пример жизни, исполненной благодати.

«Вместе положить конец СПИДу». Под таким девизом в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялось совещание на высшем уровне по борьбе с ВИЧ-инфекцией. На заседании выступил поверенный миссии постоянного наблюдателя от Святейшего Престола в ООН монсеньор Марко Формика. Он отметил, что, несмотря на значительные достижения в борьбе со СПИДом, многие люди, прежде всего в развивающихся странах, до сих пор не имеют доступа к антиретровирусной терапии. Формика заявил о необходимости надлежащего тестирования и непрерывного лечения, начиная с рожениц, подверженных риску заражения или ВИЧ-позитивных, поскольку адекватная медицинская помощь до, во время и после родов защищает как мать, так и ребенка. Что касается ВИЧ-инфицированных детей, то ранняя диагностика и терапия позволят сократить число жертв. В настоящее время 3% ВИЧ-позитивных детей соответствуют 12% жертв СПИДа в раннем возрасте. Представитель дипломатической миссии Святейшего Престола заверил в непрестанной помощи католических медучреждений. Уже теперь они обеспечивают лечением четверть всех больных на мировом уровне. Формика отметил, что Святейший Престол признает достигнутый прогресс в профилактике и лечении ВИЧ и СПИДа за последние 5 лет и шаги, проделанные с момента первой встречи на высшем уровне в 2001 году. Благодаря антиретровирусной терапии сегодня ВИЧ-инфицированные люди могут жить дольше и вести более здоровый образ жизни. Вместе с тем прелат призвал к укреплению партнерства в разных секторах борьбы со СПИДом, чтобы снизить стоимость терапии и расширить доступ к медицинской помощи. Множество зараженных по-прежнему ее не получают, поэтому необходимо укреплять системы здравоохранения и содействовать развитию медицинских исследований и медицинского производства в развивающихся странах, способствуя тем самым продвижению и защите человеческого достоинства, дарованного Богом. Именно об этом просил папа Лев XIV во время поездки в Ливан в сентябре 25 года, посещая больницу де ла Круа в Джаль-эль-Дибе. Нельзя строить общество, которое гонится за фальшивыми мифами о благополучии, в то же время забывая о многочисленных ситуациях бедности и уязвимости, процитировал слова папы представитель Ватикана в ООН. Постоянный наблюдатель от Святейшего Престола при ООН и других международных организациях в Женеве, апостольский нунций Эттори Балестреро, выступил с докладом на международном саммите об искусственном интеллекте. Дипломат подчеркнул необходимость ответственного управления искусственным интеллектом, которое не подразумевает аутсорсинга или передачи ответственности алгоритму. Любое критическое решение, принятое автоматизированной системой, должно быть предметом человеческого надзора, отметил прелат, ссылаясь на указания Департамента вероучения и Департамента культуры и образования Святейшего Престола. Скорость и эффективность никогда не следует использовать в качестве отговорок, когда результат воздействует на человеческую жизнь, поскольку нравственная причина этих результатов всецело исходит от людей, а не от искусственных агентов. Балестреро призвал развивать сотрудничество на разных уровнях глобального сообщества, чтобы технологии не были сосредоточены в руках у немногих транснациональных корпораций. В противном случае, считает глава Ватиканской делегации, применение искусственного интеллекта приведет к негативным последствиям в тех контекстах, где отсутствуют этические рамки и учреждения, способные отвечать на вызовы новых технологий.

Русская служба Ватиканского радио приветствует всех и каждого. Сегодня окунемся немного в историю, посмотрим на поколение наших предшественников. Из этого мысленного паломничества узнаем, что Господь в каждом поколении милостиво принимал покаяние желавших обратиться к Нему. Вспомним сегодня ветхозаветного Ноя. Он проповедовал покаяние, и те, кто послушал его, спаслись. Иона, например, возвестил жителям Ниневии погибель, но они, раскаявшись в своих грехах, умилостивили Бога своими молитвами и получили спасение, хотя были очень далеко от Бога. А наши блаженные апостолы, Петр понес не одно, не два, но многие страдания и в конце претерпел мученическую смерть. Апостол Павел получил награду за свое терпение. Он был в узах 7 раз, был изгоняем, побиваем камнями, но засвидетельствовал истину перед сильными мира сего, стал для нас величайшим образцом для подражания. Вспомню сегодня мученика первого века папу Климента. Он мученик инкерманских каменоломен, многострадальной земли Крыма. Он и сегодня призывает нас: «Прилепитесь к святым, ибо прилепляющиеся к ним освятятся». Из уст папы Климента доносится призыв: «С человеком невинным будешь невинен, а с избранным будешь избран, а с развращенным сам развратишься». Итак, сестры, братья, присоединимся к невинным, к праведным, они-то суть избранные Божии. К чему у вас распри, гнев, несогласие, разделение, войны? Не одного ли Бога, одного Христа имеем мы? Не один ли Дух благодати излит на вас? Не одно ли призвание во Христе? Для чего раздираем, для чего расторгаем члены Христовы? Восстаем против собственного тела и до такого доходим безумия, что забываем, что мы друг другу члены. Возьмем послание апостола Павла, в котором он писал как о себе самом, так и о Кифе, и о Полосе, потому что и тогда произошло разделение. Но тогдашнее разделение не было таким ужасным, ибо там было меньше греха. Там и тогда преклонялись прославленным апостолам. А вот ныне намного больше разделений. Разделение нынешнее следует прекратить как можно скорее, и тогда все придем к Богу, умоляя Его, чтобы Он примирился с нами и восстановил в нас чистую жизнь, полную истинной братской любви.

Слово Евангелия. Петр сказал Иисусу: «Вот мы оставили все и последовали за Тобою. Что же будет нам?» Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, в новом бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Но многие из тех, кто были первыми, станут последними, а последние станут первыми». Евангелие от Матфея, глава 19. Итак, вопрос Петра. Но, скажем прямо, уж очень неуместен. Но в то же время на этот неуместный вопрос Петр получил мудрый ответ Иисуса Христа. Само собой разумеется, Иисус мог бы легко ответить упреком на вопрос Петра, ведь тот спрашивал прямо: «Что мы получим за то, что последовали за Тобой?» Иисус мог ответить, что всякий следующий за Ним с такими мыслями вообще не понимает, что значит следовать за Спасителем. Но это был вполне естественный вопрос, вопрос человека простого, иудея того времени. Что мы будем с этого иметь? Иисус принял вопрос Петра и, исходя из него, изложил великую истину христианской жизни. В чем заключается эта истина? Прежде всего, уверенности, что всякий, кто разделяет с Иисусом его борьбу, разделит с ним его победу. И каждый из нас призван для того, чтобы служить. Нельзя быть просто хорошим христианином или просто хорошим человеком. Надо быть хорошим для чего-то конкретного.

0: и в заключение наших размышлений еще раз зададимся вопросом, как же стать истинным христианином? Прежде всего, осознать свою принадлежность к большому братству, которое распространяется на весь мир. Со всеми остальными христианами мы пребываем в духовном единстве. Ведь со многими христианин может быть разлучен, но христианина никогда нельзя отлучить от любви Божьей в Иисусе Христе, его Спасителе, который судит людей не по человеческим законам. И в этом новом мире будет пересмотрена оценка старого мира. В небесной вечности будут исправлены все неправильные суждения времени. И может оказаться так, что скромные, незаметные на земле люди будут великими на небесах, а некоторые великие мира сего будут скромными и последними в мире грядущем. Здесь, в земной жизни, первенство зависит от заслуг перед обществом, от природных дарований, порой от хитрости и многих других условий. Первенство на земле все-таки оно земное, регулируемое, определяемое условиями жизни, где неправда, ложь, хитрость часто правят свой бал, где внешние достоинства часто берут верх над духовными. А вот в царстве будущего века этого не будет. Первыми будут те, у кого нравственное совершенство. И да будет так.
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена.
0: Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Уважаемые слушатели, через несколько минут из церкви Благовещения в Ватикане будет транслироваться божественная литургия согласно римскому обряду. Напоминаем, что святая месса латинского обряда на русском языке передается из часовни Благовещения в Ватикане во второе и четвертое воскресенье каждого месяца в 10 часов 30 минут по центральноевропейскому времени на коротких волнах 19 и 16 метров, соответствующих частотам 15595 и 17590 кГц. Приглашаем вас, уважаемые слушатели, присоединиться к нашим молитвам.

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
1: Аминь.
0: Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да будет со всеми вами.
1: И со Духом Твоим.
0: Братья и сестры, осознаем наши грехи, чтобы с чистым сердцем совершить святое таинство. Исповедую перед Богом всемогущим и перед вами, братья и сестры, что я много согрешил мыслью, словом, делом и неисполнением долга. Моя вина, моя вина, моя великая вина. Поэтому прошу блаженную Преснодеву Марию, всех ангелов и святых, и вас, братья и сестры, молиться обо мне, Господу Богу нашему. Да помилует нас всемогущий Бог, и, простив нам грехи наши, приведет нас к жизни вечной.
1: Аминь.

0: Слава Вышних Богу!
1: И на земле мир людям Его благоволения.
0: Хвалим Тебя, благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, славословим Тебя, благодарим Тебя, ибо велика слава Твоя. Господи Боже, Царь Небесный, Боже, Отче Всемогущий, Господи, Сын Единородный, Иисусе Христе, Господи Боже, Агнец Божий, Сын Отца, берущий на Себя грехи мира, помилуй нас. Берущий на Себя грехи мира, прими молитву нашу. Сидящий одесную Отца, помилуй нас. Ибо Ты один свят, Ты один Господь, Ты один Всевышний, Иисусе Христе, со Святым Духом, во славе Бога Отца. Аминь. Помолимся. Боже, Ты явил свет истины Твоей, чтобы заблудшие вернулись на праведный путь. Помоги всем, кто называет себя христианами, отвергнуть недостойное этого имени и стремиться к достойному его. Через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобою живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь.

0: Чтение книги пророка Исаии. Так говорит Господь: как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих. Оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Слово Божие.
1: Благодарение Богу.
2: Семя упало на добрую землю.
3: Семя упало на добрую землю.
2: Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее. Поток Божий полон воды, ты приготовляешь хлеб.
3: Семя упало на добрую землю.
2: Ибо так устроил ее, напояешь борозды ее, уравниваешь глыбы ее, размягчаешь ее каплями дождя, благословляешь произрастение ее.
3: Семя упало на добрую землю.
2: Венчаешь лето благости твоей, и стези твои источают туг, источают на пустынные пажити, и холмы припоясываются радостью.
3: Семя упало на добрую землю.
2: Луга одеваются стадами, и долины покрываются хлебом, восклицают и поют.
3: Семя упало на добрую землю.
4: Чтение послания святого апостола Павла к римлянам. «Братья, думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободы славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». Слово Божье.
1: Благодарение Богу.

Отец Господа нашего Иисуса Христа да просветит очи сердец наших, дабы мы познали, в чем состоит надежда призвания нашего.

0: Господь с вами.
1: И со духом твоим.
0: Чтение Святого Евангелия от Матфея.
1: Слава тебе, Господи.
0: Выйдя в день тот из дома, Иисус сел у моря. И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу. И поучал их много притчами, говоря: «Вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где было немного земли. И скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и выросло терние и заглушило его. Иное упало на добрую землю и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит». И приступив, ученики сказали ему: «Для чего притчами говоришь им?» Он сказал им в ответ: «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат и не разумеют. Избывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: «Слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите и не видели, и слышать, что вы слышите и не слышали. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушают слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. Слово Господне.
1: Слава тебе, Христе.
0: Дорогие во Христе братья и сестры, сегодняшнее воскресное Евангелие представляет нам Иисуса на берегу Галилейского моря. Господь вынужден сесть в лодку из-за множества народа, собравшегося вокруг Него, и теперь, когда все могут Его услышать, рассказывает им одну важную притчу. В Евангелии это довольно редкий случай, когда Христос детально растолковывает ее сам. Основной смысл притчи ясен. Нужно жить, слушая благую весть, а не свои мирские установки. Сеятель выходит на посев и широким жестом разбрасывает семена. Похоже, он не беспокоится о выборе почвы, потому что многие семена оказываются потерянными. И только те, которые падают на добрую землю, приносят плоды. Господь Иисус, хотя и не говорит об этом открыто, сравнивает себя с сеятелем. Именно Ему, а не нам, присуща безграничная, непонятная щедрость в посеве семян. Этот сеятель вовсе не является меркантильным скупцом. Он не мелочится. Более того, похоже, он доверяет даже тем землям, которые скорее похожи на утрамбованное шоссе или груду камней, чем на вспаханный чернозем. Но даже туда сеятель бросает зерна, надеясь, что они, возможно, укоренятся. Любая почва очень важна для этого сеятеля. Действительно, нет такой части этой земли, которую он не считает достойной внимания. Ни один, даже самый безнадежный уголок не обходится стороной. Почва – это весь мир, включая ту его часть, которой является каждый из нас. Нетрудно распознать в многообразии земли сложность ситуации в нашем мире и в каждом из нас. Но стоит отметить, что Господь специально не хочет делить людей на две категории. Тех, кто олицетворяет добрую почву, добрую землю, и тех, кто олицетворяет скверную. В каждом из нас расположены все типы ландшафта, о которых говорится в Евангелии. Может быть, в один день больше камней, а в другой их меньше? В один день мы принимаем благую весть и вскоре позволяем себя впасть в искушение. В иной раз мы слушаем всей душой и приносим зримые плоды. Одно несомненно для всех. Сеятелю нужно выйти в поле и обильно бросать зерна. И неважно, каменистая эта почва или добрая, в любом случае она должна получить семена Слова Божьего. Это всегда незаслуженный дар. И несмотря на то, что это слово исходит извне, оно проникает в почву так глубоко, что становится единым целым с ней. Наши руки, привыкшие, возможно, прикасаться к вещам, которые мы считаем очень ценными, не придают особого значения этому крохотному зернышку. Как же часто мы считали наши традиции и убеждения более важными, чем слабое и беззащитное слово Евангелия. Но как в маленьком семени собраны все силы, которые создадут будущее растение, так и в евангельском слове заключена величайшая мощь, которая творит наше будущее и будущее мира. Главное – иметь открытое, искреннее сердце, готовое принять спасительное Божье Слово. Пророк Исаия пишет: «Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, так и мое Слово, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Аминь.

0: Верую во единого Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли, видимого всего и невидимого, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, от Отца рожденного прежде всех веков, Бога от Бога, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через Которого все сотворено, ради нас, людей, и ради нашего спасения, сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, и ставшего человеком, распятого за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребенного, воскресшего в третий день по Писаниям, вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, вновь грядущего со славою судить живых и мертвых, и царству Его не будет конца. И в Духа Святого, Господа животворящего, от Отца и Сына исходящего, Которому вместе с Отцом и Сыном подобает поклонение и слава, Который вещал через пророков, и во единую, святую, вселенскую и апостольскую Церковь, исповедую единое крещение во отпущение грехов, ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Дорогие братья и сестры, Господь Иисус сеет благое семя. Смиренно попросим Его, дабы наши сердца были доброй почвой для Слова Божия. Христе, услышь нас!
1: Христе, услышь нас!
2: Господи, зажги в сердцах всех христиан живую любовь к Слову Твоему.
3: Христе, услышь нас!
2: Наполни, Господи, папу нашего Льва XIV, епископов наших и всех священников апостольским усердием в проповеди Святого Евангелия.
3: Христе, услышь нас!
2: Пошли всем народам ревностных проповедников Твоего Евангелия.
3: Христе, услышь нас!
2: Озари светом Твоего учения всех ищущих Тебя искренним сердцем.
3: Христе, услышь нас!
2: Искорени в наших сердцах дурные привычки, заглушающие добрые всходы Твоей благодати.
3: Христе, услышь нас!
2: Даруй долгожданный мир многострадальной Украине и Ближнему Востоку. Да умолкнет оружие, да воцарится вновь в сердцах людских братская любовь.
3: Христе, услышь нас!
2: Внуши нам ответственность за свои слова и наполни подлинной любовью наши речи.
3: Христе, услышь нас!
0: Господи Иисусе, Ты щедро предлагаешь нам дары Слова Твоего. Научи нас радостно принимать эту духовную пищу и тем совершенствовать нашу жизнь, ибо Ты живешь и царствуешь во веки веков.
1: Аминь.

0: Молитесь, братья и сестры, чтобы моя и ваша жертва была угодна Богу Отцу Всемогущему.
1: Да примет Господь эту жертву из рук твоих, во хвалу и славу имени своего, ради блага нашего и всей церкви своей святой.
0: Призри, Господи, на дары, взывающие к Тебе церкви, и соделай их духовной пищей для верующих в Тебя, чтобы они возрастали в святости. Через Христа, Господа нашего. Аминь. Господь с вами.
1: И со Духом Твоим.
0: Вознесем сердца.
1: Возносим ко Господу.
0: Возблагодарим Господа Бога нашего.
1: Достойно это и правильно.
0: Воистину достойно и праведно, должно и спасительно нам всегда и везде благодарить Тебя, Господи, Отче Святой, Всемогущий, Вечный Боже. Ибо Ты так милосердно возлюбил мир, что послал нам Искупителя, который по Твоей воле стал во всем, кроме греха, подобен нам, чтобы Ты мог возлюбить в нас все, что Ты возлюбил в Своем Сыне. И мы, по Своему непослушанию согрешившие и впавшие в немилость, через послушание Христа вновь обрели Твои дары. Поэтому и мы, Господи, со всеми ангелами и святыми Тебя исповедуем, в радости взывая –

Воистину свят Ты, Господи, и справедливо хвалит Тебя все творение, ибо через Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, силой Святого Духа Ты все животворишь и освящаешь, и неустанно собираешь народ Твой, чтобы по всей земле приносилась жертва чистая имени Твоему. Поэтому мы стоим пред Тобою и в единстве со всей Церковью празднуем первый день недели, когда Христос воскрес и послал апостолам Духа Святого. Смиренно молим Тебя, Господи, силой Духа Твоего, освети эти дары, которые мы приносим Тебе, чтобы они стали телом и кровью Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа. По Его повелению мы и совершаем эти тайны. В ту ночь, когда Он был предан, Он взял хлеб и Тебе, вознося благодарение, благословил, преломил и подал его ученикам своим, говоря: «Примите и вкусите от него все, ибо это есть тело мое, которое за вас будет предано».

Подобным образом после вечери, взяв чашу и вознося себе благодарение, он благословил и подал ее ученикам своим, говоря: «Примите и пейте из нее все, ибо это есть чаша крови моей, нового и вечного завета, которая за вас и за многих прольется во отпущение грехов. Это совершайте в память обо мне».

0: Тайна веры. Смерть Твою возвещаем, Господи, и воскресение Твое исповедуем, ожидая пришествия Твоего. Итак, Господи, вспоминая спасительные страдания Сына Твоего, Его славное воскресение и вознесение на небеса, ожидая Его второго пришествия, с благодарением приносим Тебе эту святую и живую жертву. Просим Тебя, обрати взор Твой на приношение Церкви Твоей и прими жертву, примирившую нас с Тобою, чтобы укрепленные телом и кровью Сына Твоего, исполненные Духа Его Святого, мы стали единым телом и единым Духом во Христе. Да соделает Он нас вечным даром Тебе, чтобы обрести нам наследие с избранными Твоими, прежде всего с Пресвятой Богородицей Девой Марией, со святым Иосифом и ее обручником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками и всеми святыми, которые неустанно ходатайствуют о нас. Молим Тебя, Господи, пусть эта жертва примирения принесет мир и спасение всему миру, всему свету. Укрепи в вере и любви Церковь Твою, странницу на земле, со слугою Твоим, Папой нашим Львом XIV, всеми епископами и духовенством и всем народом Тобою искупленным. Услышь молитвы верных Твоих, по воле Твоей собравшихся здесь перед Тобою. Собери к себе, Отче милосердный, всех чад Твоих, рассеянных повсюду. Усопших братьев и сестер наших, и всех Тебе угодивших, ушедших из этого мира, прими милостиво в Царстве Твоем. Уповаем, что и мы вместе с ними славу Твою созерцать будем вечно. Молим Тебя через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого Ты подаешь миру все блага. Через Христа, со Христом и во Христе, Тебе, Богу Отцу Всемогущему, в единстве Духа Святого, всякая честь и слава во веки веков.
1: Аминь.
0: Мы называем себя детьми Божьими и воистину ими являемся. Поэтому дерзаем взывать. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Избавь нас, Господи, от всякого зла. Даруй милостиво мир во дни наши, чтобы силою милосердия Твоего мы были всегда свободны от греха и ограждены от всякого смятения, ожидая исполнения блаженного упования и пришествия Спасителя нашего Иисуса Христа.
2: Ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки.

0: Господи Иисусе Христе, Ты сказал апостолам Своим, «Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Невзирай на наши грехи, но на веру Церкви Твоей, и по воле Твоей благоволи умирить и объединить ее. Ты, живущий и царствующий, во веки веков. Аминь». Мир Господа нашего да будет всегда с вами.
1: С Духом Твоим.
0: Приветствуйте друг друга с миром и любовью.

Вот Агнец Божий, берущий на себя грехи мира. Блаженны званые на вечерю Агнца. Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и исцелится душа моя.

сестры, братья, участвующие в нашей божественной литургии, которую передает для вас Радио Ватикана. Когда по какой-то уважительной причине нет возможности принять таинство Пресвятой Евхаристии, вы можете принять духовное причастие. Это ваше горячее желание реально участвовать в трапезе тела и крови Иисуса Христа. Несомненно, духовное причастие не обладает силой таинства, сотворяющей в нас освящающую благодать, но его можно назвать своего рода расширением таинства Евхаристии, которое приумножает благодать в соответствии с тем, с каким пылом и любовью мы этого желаем.

Иисусе, я верую, что Ты пребываешь в пресвятых дарах. Иисусе, люблю Тебя превыше всего и желаю Тебя всей душою. Я не могу сейчас принять Тебя таинственно, приди в мое сердце хотя бы духовно.

0: И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих, у алтарей твоих, Господи сил, Царь мой и Бог мой. Блаженны живущие в доме твоем, они непрестанно будут восхвалять тебя».
1: Помолимся. Молим Тебя, Господи, да оживотворит нас божественная жертва, которую мы принесли и вкусили, чтобы всегда соединенные с Тобою в любви мы приносили нетленные плоды. Через Христа, Господа нашего. Аминь. Господь с вами.
2: И со Духом Твоим.
1: Преклоните головы для благословения. Да оградит вас всемогущий Бог от всякого зла и ниспошлет вам свои дары. Аминь. Да откроет Он ваши сердца для Слова Своего, чтобы вы могли приготовиться к обретению неприходящей радости. Аминь. Да ниспошлет Он вам познание того, что благотворно и праведно, чтобы вы следовали путем заповедей Божиих и унаследовали благо Царства Небесного.
2: Аминь.
1: Да благословит вас всемогущий Бог, Отец и Сын и Дух Святой.
2: Аминь.
1: Идите в мире Христовом.
2: Благодарение Богу.

Уважаемые слушатели, мы передавали божественную литургию римского обряда из Церкви Благовещения в Ватикане. Напоминаем, что святая месса латинского обряда на русском языке из Церкви Благовещения в Ватикане передается во второе и четвертое воскресенье каждого месяца в 10:30 по центрально-европейскому времени. Вы можете слушать нас на коротких волнах 19 и 16 метров, соответствующих частотам 15 595 и 17 590 килогерц. Нас можно слушать через потоковое интернет-вещание на втором и седьмом каналах Ватиканского радио –

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня католическая церковь отмечает 15-е рядовое воскресенье. В этот день церковь призывает нас задуматься, что значит любить согласно божественной логике, а не нашей человеческой. Это конкретный призыв к тому, чтобы вся наша жизнь находилась в полном согласии с Богом. И только так Слово Божье помогает человеку вернуться к Творцу. Это обращение – не что иное, как наш ответ на любовь того, кто первый возлюбил каждого из нас. На своем пути в Иерусалим Иисус встретил законника, который обратился к нему с коварным вопросом: «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» За этим вопросом скрывалось лишь желание искусить Иисуса. И Господь напомнил ему две главные заповеди любви из Второзакония и Левита – любовь к Богу и любовь к ближнему. Однако человек тот не унимался: «А кто мой ближний?» – спрашивал. Братья и сестры, в нашем мире, полном разделений – религиозных, социальных, политических, нам просто необходимо хорошо понимать значение слова «ближний». Кто входит в эту категорию, а кто из нее исключен? Обычно мы любим своих, заботимся о них, защищаем их, живем ради них. Мы любим свою родину, любим свой край, свою семью, друзей, единоверцев, наконец. И поэтому вопрос законника оказался очень важным. Именно этот вопрос послужил прекрасным поводом для того, чтобы раскрыть истинную суть этого слова – кто такой ближний? И Господь отвечает притчей о милосердном самарянине. Вспомните ее героев. Помимо разбойников и жертвы, в ней появляются священник, левит и самарянин. Священник и левит не сочли нужным прийти на помощь незнакомому раненому человеку. Формальное исполнение правил оказалось для них сильнее, чем живая заповедь любви. Их понятие о ближнем было слишком узким, но совершенно иначе мыслил и действовал самарянин, который среди иудеев считался иноверцем, чужаком. Он был далек от узких рамок многочисленных предписаний, а потому поступил по велению своего сердца. Увидев раненого, он сжалился. И в этом несчастном человеке самарянин увидел не просто случайного прохожего, он увидел самого себя. И, соответственно, поступил с ним так, как хотел бы, чтобы поступили со случившемуся в беде им самим. Стать ближним значит приблизиться к другому настолько, чтобы увидеть в его лице самого себя, разделить его страдания, проявить подлинную солидарность. Милосердный самарянин из этой притчи – это прообраз самого Иисуса Христа, который возьмет на себя грехи мира ради искупления человечества. Господь склоняется над нами. Он приближается к нам для того, чтобы и мы приближались к нашим братьям, и тем самым, любя тех, кого видим, учились любить того, кого не видим. И да будет так!
2: Новости из Ватикана по-русски. Закуска по-итальянски с овощами в кляре, паста матричана, телятина, запеченная с листьями цикория и картофелем, и на десерт клубника с мороженым. Такое меню было предложено в эту субботу в экодеревне Лаудату Си в Кастель-Гандольфо, где папа Лев обедал вместе с 200 почетными гостями, малоимущими жителями римской епархии. «Я пришел сюда без речей, но я чувствую голод», — сказал папа перед трапезой. «Голод по справедливости, голод по истинному милосердию, голод по церкви, которая по-настоящему умеет открывать двери и принимает всех, где любовь для всех никто не враг, где все мы умеем жить в примирении, прощении и мире. Папа остановился на одном из своих титулов – понтифик, то есть строитель мостов. Эта трапеза тоже наведение мостов с семьями, с обществом, в котором нужно искоренить причины бедности и несправедливости. «Это и есть та церковь, которой мы хотим быть», – добавил папа, подчеркнув, что на этой трапезе Иисус рядом с нами, и мы поистине строим иной мир, столь не похожий на тот, что разрушен ненавистью, насилием и дискриминацией. Вознося молитву перед трапезой, Святейший Отец сказал: «Да снизойдет Твое благословение, Господи, на нас, на каждого из нас и на эту пищу, которую мы сейчас будем вместе вкушать благодаря щедрости многих благотворителей. Благослови наши семьи. Благослови всех, кто испытывает трудности или боль. Пусть и они обретут мир, прощение и примирение». Восьмого июля на политическом форуме высокого уровня ООН по устойчивому развитию монсеньор Марко Формика, представитель постоянной миссии Святейшего Престола, призвал международное сообщество активизировать борьбу с бедностью, расширить доступ к льготному финансированию, сделать торговые условия более справедливыми, облегчить передачу технологий и содействовать списанию долгов. Форум был посвящен ускорению достижения целей устойчивого развития в странах Африки, наименее развитых и не имеющих выхода к морю государствах, а также в странах со средним уровнем дохода. Поскольку срок выполнения повестки ООН в области устойчивого развития неуклонно приближается к 30-му году, Святейший Престол вновь призвал к согласованным глобальным действиям для устранения препятствий, тормозящих развитие. Крайняя бедность, по словам монсеньора Формики, остается главным вызовом современности. Миллионы людей, прежде всего женщины и дети, по-прежнему лишены полноценного питания, чистой воды, медицинской помощи, образования и достойной работы. Такое положение вещей является тяжелым оскорблением неотъемлемого достоинства человеческой личности, дарованного Богом. Представитель Святейшего Престола сослался на апостольское увещание Льва XIV «Дилексите», посвященное любви к бедным. В этом документе папа призывает не опускать рук перед лицом бедности, называя ее искоренение приоритетом и необходимым условием для устойчивого развития. В заявлении была подчеркнута важность долгосрочной поддержки стран, наиболее страдающих от нищеты. Помощь должна быть направлена не только на преодоление текущих кризисов, но и на устранение структурных причин бедности. При этом следует учитывать особенности каждого государства, географические ограничения, последствия изменения климата и недостаточное развитие инфраструктуры, которые усугубляют существующее неравенство. Ватиканский дипломат говорил о семье как об основной ячейке общества, первичном общественном благе и важнейшем источнике устойчивости. Политика поддержки семьи напрямую способствует преодолению бедности, достижению общественной стабильности и всестороннему развитию человека. Поэтому инвестиции в семейную политику необходимы, чтобы каждый человек мог реализовать себя, а развитие охватило все стороны жизни.

сегодняшнее 15-е рядовое воскресенье Церковь призывает нас сосредоточить внимание на благой вести о Царстве Божьем и на тех, кто призван верно и истинно возвещать ее. Первое чтение заимствовано из книги пророка Амоса, из главы 7, стихи с 12 по 15. В нем повествуется о пререкании Амоса со священником Амасией. Прослушаем это чтение. «И сказал Амасия Амосу, провидец, пойди и удались в землю Иудину, там ешь хлеб и там пророчествуй, а в Вифиле больше не пророчествуй, ибо он святыня царя и дом царский». И отвечал Амос и сказал Амасии, «Я не пророк и не сын пророка. Я был пастух и собирал сикоморы, но Господь взял меня от овец и сказал мне Господь, «Иди, пророчествуй к народу моему Израилю». Амос был пастухом и жил в местности, называемой Текоя, в 9 километрах к юго-востоку от Вифлеема. Он был жителем страны иудейской, но был призван Богом пророчествовать в Северном царстве. Так в этом тексте описывается столкновение, произошедшее между представителем официального духовенства Амасией, тесно связанным с царской властью, и пророком Амосом, дерзновенная проповедь которого никогда не подчиняется власть имущим. Священник Амасия прогоняет пророка Амоса, потому что он видит в нем угрозу для господствующих в Северном царстве властей. Со своей стороны, Амос возражает, что его служение не является плодом самовольного выбора, и оно никак не связано с принадлежностью к той или иной группировке пророков, но есть свободный ответ на неотразимый призыв Божий. Случай с Амосом напоминает нам о неизменной характеристике всего Откровения, то есть о том, что Господь выбирает и призывает к служению в некотором смысле наименее пригодных людей, находящихся в самых разнообразных ситуациях, и посылает их служить орудием спасения всего народа. Прослушаем сегодняшнее чтение из Евангелия от Марка, глава 6, стихи с 7 по 13, в котором повествуется о 12 апостолах, которых Господь Иисус впервые отправляет на проповедь. «В то время Иисус, призвав 12, начал посылать их по 2 и дал им власть над нечистыми духами, и заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд, и сказал им, «Если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. Если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрисите прах от ног ваших во свидетельство на них». Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли. Итак, призвание учеников совершается в 3 этапа, отмечающие их духовное возрастание и созревание. Первый момент – это призыв к следованию. Второй – создание общины. И третий момент – отправление на проповедь и провозглашение благой вести всему творению. Этот последний момент, особо выделенный в сегодняшнем евангельском чтении, открывает нам нечто очень важное, а именно, что миссия Иисуса продолжается в истории посредством апостольской деятельности его учеников.

0: Христос посылает своих учеников на проповедь по два, не только для взаимной помощи и поддержки, но также с учетом того, что в те времена любое свидетельство должно было опираться на заявлениях хотя бы двух свидетелей, иначе оно не оказывалось достоверным. Уместно также подчеркнуть, что ученики были посланы Иисусом, то есть их миссия не зависела от их воли и личной инициативы, но была поручена им. Можно сказать, что на миссию всегда посылает кто-то другой и всегда для других. Наряду с этим напомним, что миссионер наделен авторитетом того, кто посылает его. Следовательно, апостолы получили от Иисуса власть над нечистыми духами, и, подобно их учителю, они ходили, благотворя и исцеляя всех больных и страждущих. Ученики должны оказывать друг другу взаимную поддержку. Они должны всегда помнить о своей миссии и о своей принадлежности к общине учеников Христовых. Кроме того, они должны свидетельствовать своей жизнью о братском милосердии и об общинном духе Царства Божия, которое они проповедуют. Далее Иисус запрещает им брать с собой запасы и деньги, и даже вторую одежду. Требования Иисуса могут показаться слишком суровыми, однако они напоминают ученикам, что они первые должны быть свидетелями того, что проповедуют людям. Почему же Иисус так настаивает на нестяжании? Но не сказал ли святой Павел, что Иисус, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились его нищетою? Отметим, что здесь имеется в виду бедность не столько материальная, сколько богословская, то есть нестяжание. В своем обнищании Иисус проявил свою спасительную солидарность с грешным человечеством. Наряду с этим обнищание Иисуса свидетельствует о его безграничном доверии Небесному Отцу. Воистину, Господь признал, что его жизнь исходила от Отца. Слово Отца и есть питающий его хлеб. Иисус также признал, что только щедрый промысел Отца подкреплял его в исполнении его миссии, и что он не зависел и не хотел зависеть от могущественного всемирного посредника, то есть денег. Если же учитель поступал так, то также должны были поступать и его ученики. Но что же было дозволено брать в путь апостолам? Посох, простую обувь и одну одежду. Воистину, таково их пасхальное одеяние, ибо посох символизирует полученную миссионерам власть, а простая обувь и единственная одежда – свободу сынов Божьих. Это все, в чем они нуждались, ибо сам Бог позаботился бы об их нуждах. Все остальное, как хлеб, сума и деньги в поясе, могли бы лишь соблазнить как их самих, так и их слушателей. Следует отметить, что ученики вовсе не остаются беспомощными, ибо Иисус дарует им огромную власть противодействовать злым силам. И это единственная власть, какую Иисус дарует своим ученикам, предупреждая их, однако, что не все будут принимать и слушать их, и что они должны ожидать возможный отказ. Что же надлежит им делать в таком случае? Они должны, выходя из того места, отрясти прах от ног своих во свидетельство на них. Это символический жест, который совершал каждый благоверный израильтянин, выходя из языческой местности или страны. Этот жест подчеркивает, что ученики снимают с себя ответственность за полученный отказ. При этом Господь предупреждает, что отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу. Далее Господь дает ученикам силу исцелять больных. Необходимо подчеркнуть два неотделимых аспекта миссионерской деятельности – проповедь Евангелия, то есть Слово Божие, и заботу о больных, проявляющую великое милосердие Божие. Одним словом, апостолы должны всегда говорить и действовать во имя своего Господа и Учителя Иисуса Христа.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня католическая церковь отмечает 15-е рядовое воскресенье. В этот день церковь призывает нас задуматься, что значит любить согласно божественной логике, а не нашей человеческой. Это конкретный призыв к тому, чтобы вся наша жизнь находилась в полном согласии с Богом. И только так Слово Божье помогает человеку вернуться к Творцу. Это обращение – не что иное, как наш ответ на любовь того, кто первый возлюбил каждого из нас. На своем пути в Иерусалим Иисус встретил законника, который обратился к нему с коварным вопросом: «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» За этим вопросом скрывалось лишь желание искусить Иисуса. И Господь напомнил ему две главные заповеди любви из Второзакония и Левита – любовь к Богу и любовь к ближнему. Однако человек тот не унимался: «А кто мой ближний?» – спрашивал. Братья и сестры, в нашем мире, полном разделений – религиозных, социальных, политических, нам просто необходимо хорошо понимать значение слова «ближний», кто входит в эту категорию, а кто из нее исключен. Обычно мы любим своих, заботимся о них, защищаем их, живем ради них. Мы любим свою родину, любим свой край, свою семью, друзей, единоверцев, наконец. И поэтому вопрос законника оказался очень важным. Именно этот вопрос послужил прекрасным поводом для того, чтобы раскрыть истинную суть этого слова – кто такой ближний? И Господь отвечает притчей о милосердном самарянине. Вспомните ее героев. Помимо разбойников и жертвы, в ней появляются священник, левит и самарянин. Священник и левит не сочли нужным прийти на помощь незнакомому раненому человеку. Формальное исполнение правил оказалось для них сильнее, чем живая заповедь любви. Их понятие о ближнем было слишком узким, но совершенно иначе мыслил и действовал самарянин, который среди иудеев считался иноверцем, чужаком. Он был далек от узких рамок многочисленных предписаний, а потому поступил по велению своего сердца. Увидев раненого, он сжалился. И в этом несчастном человеке самарянин увидел не просто случайного прохожего, он увидел самого себя. И, соответственно, поступил с ним так, как хотел бы, чтобы поступили со случившемуся в беде им самим. Стать ближним значит приблизиться к другому настолько, чтобы увидеть в его лице самого себя, разделить его страдания, проявить подлинную солидарность. Милосердный самарянин из этой притчи – это прообраз самого Иисуса Христа, который возьмет на себя грехи мира ради искупления человечества. Господь склоняется над нами. Он приближается к нам

топчана, телятина, запеченная с листьями цикория и картофелем, и на десерт клубника с мороженым. Такое меню было предложено в эту субботу в экодеревне Лаудату Си в Кастель-Гандольфо, где папа Лев обедал вместе с 200 почетными гостями, малоимущими жителями римской епархии. «Я пришел сюда без речей, но я чувствую голод», — сказал папа перед трапезой. «Голод по справедливости, голод по истинному милосердию, голод по церкви, которая по-настоящему умеет открывать двери и принимает всех, где любовь для всех, никто не враг, где все мы умеем жить в примирении, прощении и мире». Папа остановился на одном из своих титулов – понтифик, то есть строитель мостов. Эта трапеза – тоже наведение мостов с семьями, с обществом, в котором нужно искоренить причины бедности и несправедливости. «Это и есть та церковь, которой мы хотим быть», – добавил папа, подчеркнув, что на этой трапезе Иисус рядом с нами, и мы поистине строим иной мир – столь не похожий на тот, что разрушен ненавистью, насилием и дискриминацией. Вознося молитву перед трапезой, Святейший Отец сказал: «Да снизойдет Твое благословение, Господи, на нас, на каждого из нас и на эту пищу, которую мы сейчас будем вместе вкушать благодаря щедрости многих благотворителей. Благослови наши семьи. Благослови всех, кто испытывает трудности или боль. Пусть и они обретут мир, прощение и примирение». Восьмого июля на политическом форуме высокого уровня ООН по устойчивому развитию монсеньор Марко Формика, представитель постоянной миссии Святейшего Престола, призвал международное сообщество активизировать борьбу с бедностью, расширить доступ к льготному финансированию, сделать торговые условия более справедливыми, облегчить передачу технологий и содействовать списанию долгов. Форум был посвящен ускорению достижения целей устойчивого развития в странах Африки, наименее развитых и не имеющих выхода к морю государствах, а также в странах со средним уровнем дохода. Поскольку срок выполнения повестки ООН в области устойчивого развития неуклонно приближается к 30-му году, Святейший Престол вновь призвал к согласованным глобальным действиям для устранения препятствий, тормозящих развитие. Крайняя бедность, по словам монсеньора Формики, остается главным вызовом современности. Миллионы людей, прежде всего женщины и дети, по-прежнему лишены полноценного питания, чистой воды, медицинской помощи, образования и достойной работы. Такое положение вещей является тяжелым оскорблением неотъемлемого достоинства человеческой личности, дарованного Богом. Представитель Святейшего Престола сослался на апостольское увещание Льва XIV «Дилексите», посвященное любви к бедным. В этом документе папа призывает не опускать рук перед лицом бедности, называя ее искоренение приоритетом и необходимым условием для устойчивого развития. В заявлении была подчеркнута важность долгосрочной поддержки стран, наиболее страдающих от нищеты. Помощь должна быть направлена не только на преодоление текущих кризисов, но и на устранение структурных причин бедности. При этом следует учитывать особенности каждого государства, географические ограничения, последствия изменения климата и недостаточное развитие инфраструктуры, которые усугубляют существующее неравенство. Ватиканский дипломат говорил о семье как об основной ячейке общества, первичном общественном благе и важнейшем источнике устойчивости. Политика поддержки семьи напрямую способствует преодолению бедности, достижению общественной стабильности и всестороннему развитию человека. Поэтому инвестиции в семейную политику необходимы, чтобы каждый человек мог реализовать себя, а развитие охватило все стороны жизни.

В сегодняшнее 15-е рядовое воскресенье Церковь призывает нас сосредоточить внимание на благой вести о Царстве Божьем и на тех, кто призван верно и истинно возвещать ее. Первое чтение заимствовано из книги пророка Амоса, из главы 7, стихи с 12 по 15. В нем повествуется о пререкании Амоса со священником Амасией. Прослушаем это чтение. «И сказал Амасия Амосу, провидец, пойди и удались в землю Иудину, там ешь хлеб и там пророчествуй, а в Вифиле больше не пророчествуй, ибо он святыня царя и дом царский». И отвечал Амос и сказал Амасии, «Я не пророк и не сын пророка. Я был пастух и собирал сикоморы, но Господь взял меня от овец и сказал мне Господь, иди, пророчествуй к народу моему Израилю». Амос был пастухом и жил в местности, называемой Текоя, в 9 километрах к юго-востоку от Вифлеема. Он был жителем страны иудейской, но был призван Богом пророчествовать в Северном царстве. Так в этом тексте описывается столкновение, произошедшее между представителем официального духовенства Амасией, тесно связанным с царской властью, и пророком Амосом, дерзновенная проповедь которого никогда не подчиняется власть имущим. Священник Амасия прогоняет пророка Амоса, потому что он видит в нем угрозу для господствующих в Северном царстве властей. Со своей стороны, Амос возражает, что его служение не является плодом самовольного выбора, и оно никак не связано с принадлежностью к той или иной группировке пророков, но есть свободный ответ на неотразимый призыв Божий. Случай с Амосом напоминает нам о неизменной характеристике всего Откровения, то есть о том, что Господь выбирает и призывает к служению в некотором смысле наименее пригодных людей, находящихся в самых разнообразных ситуациях, и посылает их служить орудием спасения всего народа. Прослушаем сегодняшнее чтение из Евангелия от Марка, глава 6, стихи с 7 по 13, в котором повествуется о 12 апостолах, которых Господь Иисус впервые отправляет на проповедь. «В то время Иисус, призвав 12, начал посылать их по 2 и дал им власть над нечистыми духами, и заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд, и сказал им, «Если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. Если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрисите прах от ног ваших во свидетельство на них». Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли. Итак, призвание учеников совершается в 3 этапа, отмечающие их духовное возрастание и созревание. Первый момент – это призыв к следованию. Второй – создание общины. И третий момент – отправление на проповедь и провозглашение благой вести всему творению. Этот последний момент, особо выделенный в сегодняшнем евангельском чтении, открывает нам нечто очень важное, а именно, что миссия Иисуса – продолжается в истории посредством апостольской деятельности его учеников.

0: Христос посылает своих учеников на проповедь по два, не только для взаимной помощи и поддержки, но также с учетом того, что в те времена любое свидетельство должно было опираться на заявлениях хотя бы двух свидетелей, иначе оно не оказывалось достоверным. Уместно также подчеркнуть, что ученики были посланы Иисусом, то есть их миссия не зависела от их воли и личной инициативы, но была поручена им. Можно сказать, что на миссию всегда посылает кто-то другой и всегда для других. Наряду с этим напомним, что миссионер наделен авторитетом того, кто посылает его. Следовательно, апостолы получили от Иисуса власть над нечистыми духами, и, подобно их учителю, они ходили, благотворя и исцеляя всех больных и страждущих. Ученики должны оказывать друг другу взаимную поддержку. Они должны всегда помнить о своей миссии и о своей принадлежности к общине учеников Христовых. Кроме того, они должны свидетельствовать своей жизнью о братском милосердии и об общинном духе Царства Божия, которое они проповедуют. Далее Иисус запрещает им брать с собой запасы и деньги, и даже вторую одежду. Требования Иисуса могут показаться слишком суровыми, однако они напоминают ученикам, что они первые должны быть свидетелями того, что проповедуют людям. Почему же Иисус так настаивает на нестяжании? Но не сказал ли святой Павел, что Иисус, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились его нищетою? Отметим, что здесь имеется в виду бедность не столько материальная, сколько богословская, то есть нестяжание. В своем обнищании Иисус проявил свою спасительную солидарность с грешным человечеством. Наряду с этим, обнищание Иисуса свидетельствует о его безграничном доверии Небесному Отцу. Воистину, Господь признал, что его жизнь исходила от Отца. Слово Отца и есть питающий его хлеб. Иисус также признал, что только щедрый промысел Отца подкреплял его в исполнении его миссии, и что он не зависел и не хотел зависеть от могущественного всемирного посредника, то есть денег. Если же учитель поступал так, то также должны были поступать и его ученики. Но что же было дозволено брать в путь апостолам? Посох, простую обувь и одну одежду. Воистину, таково их пасхальное одеяние, ибо посох символизирует полученную миссионерам власть, а простая обувь и единственная одежда – свободу сынов Божьих. Это все, в чем они нуждались, ибо сам Бог позаботился бы об их нуждах. Все остальное, как хлеб, сума и деньги в поясе, могли бы лишь соблазнить как их самих, так и их слушателей. Следует отметить, что ученики вовсе не остаются беспомощными, ибо Иисус дарует им огромную власть противодействовать злым силам. И это единственная власть, какую Иисус дарует своим ученикам, предупреждая их, однако, что не все будут принимать и слушать их, и что они должны ожидать возможный отказ. Что же надлежит им делать в таком случае? Они должны, выходя из того места, отрясти прах от ног своих во свидетельство на них. Это символический жест, который совершал каждый благоверный израильтянин, выходя из языческой местности или страны. Этот жест подчеркивает, что ученики снимают с себя ответственность за полученный отказ. При этом Господь предупреждает, что отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу. Далее Господь дает ученикам силу исцелять больных. Необходимо подчеркнуть два неотделимых аспекта миссионерской деятельности. Проповедь Евангелия, то есть Слово Божие, и заботу о больных, проявляющую великое милосердие Божие. Одним словом, апостолы должны всегда говорить и действовать во имя своего Господа и Учителя Иисуса Христа.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня католическая церковь отмечает 15-е рядовое воскресенье. В этот день церковь призывает нас задуматься, что значит любить согласно божественной логике, а не нашей человеческой. Это конкретный призыв к тому, чтобы вся наша жизнь находилась в полном согласии с Богом. И только так Слово Божье помогает человеку вернуться к Творцу. Это обращение – не что иное, как наш ответ на любовь того, кто первый возлюбил каждого из нас. На своем пути в Иерусалим Иисус встретил законника, который обратился к нему с коварным вопросом: «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» За этим вопросом скрывалось лишь желание искусить Иисуса. И Господь напомнил ему две главные заповеди любви из Второзакония и Левита – любовь к Богу и любовь к ближнему. Однако человек тот не унимался: «А кто мой ближний?» – спрашивал. Братья и сестры, в нашем мире, полном разделений – религиозных, социальных, политических, нам просто необходимо хорошо понимать значение слова «ближний». Кто входит в эту категорию, а кто из нее исключен? Обычно мы любим своих, заботимся о них, защищаем их, живем ради них. Мы любим свою родину, любим свой край, свою семью, друзей, единоверцев, наконец. И поэтому вопрос законника оказался очень важным. Именно этот вопрос послужил прекрасным поводом для того, чтобы раскрыть истинную суть этого слова – кто такой ближний? И Господь отвечает притчей о милосердном самарянине. Вспомните ее героев. Помимо разбойников и жертвы, в ней появляются священник, левит и самарянин. Священник и левит не сочли нужным прийти на помощь незнакомому раненому человеку. Формальное исполнение правил оказалось для них сильнее, чем живая заповедь любви. Их понятие о ближнем было слишком узким, но совершенно иначе мыслил и действовал самарянин, который среди иудеев считался иноверцем, чужаком. Он был далек от узких рамок многочисленных предписаний, а потому поступил по велению своего сердца. Увидев раненого, он сжалился. И в этом несчастном человеке самарянин увидел не просто случайного прохожего, он увидел самого себя. И, соответственно, поступил с ним так, как хотел бы, чтобы поступили со случившемуся в беде им самим. Стать ближним значит приблизиться к другому настолько, чтобы увидеть в его лице самого себя, разделить его страдания, проявить подлинную солидарность. Милосердный самарянин из этой притчи – это прообраз самого Иисуса Христа, который возьмет на себя грехи мира ради искупления человечества. Господь склоняется над нами. Он приближается к нам для того, чтобы и мы приближались к нашим братьям, и тем самым, любя тех, кого видим, учились любить того, кого не видим. И да будет так!
2: Новости из Ватикана по-русски. Закуска по-итальянски с овощами в кляре, паста матричана, телятина, запеченная с листьями цикория и картофелем, и на десерт клубника с мороженым. Такое меню было предложено в эту субботу в экодеревне Лаудату Си в Кастель-Гандольфо, где папа Лев обедал вместе с 200 почетными гостями, малоимущими жителями римской епархии. «Я пришел сюда без речей, но я чувствую голод», — сказал папа перед трапезой. «Голод по справедливости, голод по истинному милосердию, голод по церкви, которая по-настоящему умеет открывать двери и принимает всех, где любовь для всех никто не враг, где все мы умеем жить в примирении, прощении и мире. Папа остановился на одном из своих титулов – понтифик, то есть строитель мостов. Эта трапеза тоже наведение мостов с семьями, с обществом, в котором нужно искоренить причины бедности и несправедливости. «Это и есть та церковь, которой мы хотим быть», – добавил папа, подчеркнув, что на этой трапезе Иисус рядом с нами, и мы поистине строим иной мир, столь не похожий на тот, что разрушен ненавистью, насилием и дискриминацией. Вознося молитву перед трапезой, Святейший Отец сказал: «Да снизойдет Твое благословение, Господи, на нас, на каждого из нас и на эту пищу, которую мы сейчас будем вместе вкушать благодаря щедрости многих благотворителей. Благослови наши семьи. Благослови всех, кто испытывает трудности или боль. Пусть и они обретут мир, прощение и примирение». Восьмого июля на политическом форуме высокого уровня ООН по устойчивому развитию монсеньор Марко Формика, представитель постоянной миссии Святейшего Престола, призвал международное сообщество активизировать борьбу с бедностью, расширить доступ к льготному финансированию, сделать торговые условия более справедливыми, облегчить передачу технологий и содействовать списанию долгов. Форум был посвящен ускорению достижения целей устойчивого развития в странах Африки, наименее развитых и не имеющих выхода к морю государствах, а также в странах со средним уровнем дохода. Поскольку срок выполнения повестки ООН в области устойчивого развития неуклонно приближается к 30-му году, Святейший Престол вновь призвал к согласованным глобальным действиям для устранения препятствий, тормозящих развитие. Крайняя бедность, по словам монсеньора Формики, остается главным вызовом современности. Миллионы людей, прежде всего женщины и дети, по-прежнему лишены полноценного питания, чистой воды, медицинской помощи, образования и достойной работы. Такое положение вещей является тяжелым оскорблением неотъемлемого достоинства человеческой личности, дарованного Богом. Представитель Святейшего Престола сослался на апостольское увещание Льва XIV «Дилексите», посвященное любви к бедным. В этом документе папа призывает не опускать рук перед лицом бедности, называя ее искоренение приоритетом и необходимым условием для устойчивого развития. В заявлении была подчеркнута важность долгосрочной поддержки стран, наиболее страдающих от нищеты. Помощь должна быть направлена не только на преодоление текущих кризисов, но и на устранение структурных причин бедности. При этом следует учитывать особенности каждого государства, географические ограничения, последствия изменения климата и недостаточное развитие инфраструктуры, которые усугубляют существующее неравенство. Ватиканский дипломат говорил о семье как об основной ячейке общества, первичном общественном благе и важнейшем источнике устойчивости. Политика поддержки семьи напрямую способствует преодолению бедности, достижению общественной стабильности и всестороннему развитию человека. Поэтому инвестиции в семейную политику необходимы, чтобы каждый человек мог реализовать себя, а развитие охватило все стороны жизни.

В сегодняшнее 15-е рядовое воскресенье Церковь призывает нас сосредоточить внимание на благой вести о Царствии Божьем и на тех, кто призван верно и истинно возвещать ее. Первое чтение заимствовано из книги пророка Амоса, из главы 7, стихи с 12 по 15. В нем повествуется о пререкании Амоса со священником Амасией. Прослушаем это чтение. «И сказал Амасия Амосу: провидец, пойди и удались в землю Иудину, там ешь хлеб и там пророчествуй, а в Вифиле больше не пророчествуй, ибо он святыня царя и дом царский». И отвечал Амос и сказал Амасии: «Я не пророк и не сын пророка. Я был пастух и собирал сикоморы, но Господь взял меня от овец, и сказал мне Господь: иди, пророчествуй к народу моему Израилю». Амос был пастухом и жил в местности, называемой Текоя, в 9 километрах к юго-востоку от Вифлеема. Он был жителем страны Иудейской, но был призван Богом пророчествовать в Северном царстве. Так в этом тексте описывается столкновение, произошедшее между представителем официального духовенства Амасией, тесно связанным с царской властью, и пророком Амосом, дерзновенная проповедь которого никогда не подчиняется власть имущим. Священник Амасия прогоняет пророка Амоса, потому что он видит в нем угрозу для господствующих в Северном царстве властей. Со своей стороны, Амос возражает, что его служение не является плодом самовольного выбора, и оно никак не связано с принадлежностью к той или иной группировке пророков, но есть свободный ответ на неотразимый призыв Божий. Случай с Амосом напоминает нам о неизменной характеристике всего Откровения, то есть о том, что Господь выбирает и призывает к служению в некотором смысле наименее пригодных людей, находящихся в самых разнообразных ситуациях, и посылает их служить орудием спасения всего народа. Прослушаем сегодняшнее чтение из Евангелия от Марка, глава 6, стихи с 7 по 13, в котором повествуется о 12 апостолах, которых Господь Иисус впервые отправляет на проповедь. «В то время Иисус, призвав 12, начал посылать их по 2 и дал им власть над нечистыми духами, и заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить 2 одежд, и сказал им: если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. Если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрисите прах от ног ваших во свидетельство на них». Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли. Итак, призвание учеников совершается в 3 этапа, отмечающие их духовное возрастание и созревание. Первый момент – это призыв к следованию. Второй – создание общины. И третий момент – отправление на проповедь и провозглашение благой вести всему творению. Этот последний момент, особо выделенный в сегодняшнем евангельском чтении, открывает нам нечто очень важное, а именно, что миссия Иисуса продолжается в истории посредством апостольской деятельности его учеников.

0: Христос посылает своих учеников на проповедь по два, не только для взаимной помощи и поддержки, но также с учетом того, что в те времена любое свидетельство должно было опираться на заявлениях хотя бы двух свидетелей, иначе оно не оказывалось достоверным. Уместно также подчеркнуть, что ученики были посланы Иисусом, то есть их миссия не зависела от их воли и личной инициативы, но была поручена им. Можно сказать, что на миссию всегда посылает кто-то другой и всегда для других. Наряду с этим напомним, что миссионер наделен авторитетом того, кто посылает его. Следовательно, апостолы получили от Иисуса власть над нечистыми духами, и, подобно их учителю, они ходили, благотворя и исцеляя всех больных и страждущих. Ученики должны оказывать друг другу взаимную поддержку. Они должны всегда помнить о своей миссии и о своей принадлежности к общине учеников Христовых. Кроме того, они должны свидетельствовать своей жизнью о братском милосердии и об общинном духе Царства Божия, которое они проповедуют. Далее Иисус запрещает им брать с собой запасы и деньги, и даже вторую одежду. Требования Иисуса могут показаться слишком суровыми, однако они напоминают ученикам, что они первые должны быть свидетелями того, что проповедуют людям. Почему же Иисус так настаивает на нестяжании? Но не сказал ли святой Павел, что Иисус, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились его нищетою? Отметим, что здесь имеется в виду бедность не столько материальная, сколько богословская, то есть нестяжание. В своем обнищании Иисус проявил свою спасительную солидарность с грешным человечеством. Наряду с этим обнищание Иисуса свидетельствует о его безграничном доверии Небесному Отцу. Воистину, Господь признал, что его жизнь исходила от Отца. Слово Отца и есть питающий его хлеб. Иисус также признал, что только щедрый промысел Отца подкреплял его в исполнении его миссии, и что он не зависел и не хотел зависеть от могущественного всемирного посредника, то есть денег. Если же учитель поступал так, то также должны были поступать и его ученики. Но что же было дозволено брать в путь апостолам? Посох, простую обувь и одну одежду. Воистину, таково их пасхальное одеяние, ибо посох символизирует полученную миссионерам власть, а простая обувь и единственная одежда – свободу сынов Божьих. Это все, в чем они нуждались, ибо сам Бог позаботился бы об их нуждах. Все остальное, как хлеб, сума и деньги в поясе, могли бы лишь соблазнить как их самих, так и их слушателей. Следует отметить, что ученики вовсе не остаются беспомощными, ибо Иисус дарует им огромную власть противодействовать злым силам. И это единственная власть, какую Иисус дарует своим ученикам, предупреждая их, однако, что не все будут принимать и слушать их, и что они должны ожидать возможный отказ. Что же надлежит им делать в таком случае? Они должны, выходя из того места, отрясти прах от ног своих во свидетельство на них. Это символический жест, который совершал каждый благоверный израильтянин, выходя из языческой местности или страны. Этот жест подчеркивает, что ученики снимают с себя ответственность за полученный отказ. При этом Господь предупреждает, что отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу. Далее Господь дает ученикам силу исцелять больных. Необходимо подчеркнуть два неотделимых аспекта миссионерской деятельности – проповедь Евангелия, то есть Слово Божие, и заботу о больных, проявляющую великое милосердие Божие. Одним словом, апостолы должны всегда говорить и действовать во имя своего Господа и Учителя Иисуса Христа.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!